Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любимых. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
Случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека. Его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Когда все погибло. Арчибальд Кронин.

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любви и тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам ныряют то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнут под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: «Я пойду влево, так подсказывает моя интуиция». Второй сказал: «Я пойду вправо». Недаром считается, что «право» от слова «прав». Третий сказал: «Я пойду назад. Мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из леса». Четвертый сказал: «Я пойду вперед. Надо двигаться дальше. Лес непременно закончится и откроется что-то новое». И пятый сказал: «Все вы неправы. Есть лучший способ. Подождите меня». Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из леса. Теперь он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. Он оказался над проблемой и решил задачу лучше всех. Он знал, что все сделал правильно, а другие нет. Они были упрямы, они его не послушали. Он был настоящим мудрецом, но это не все, потому что он ошибался. Все поступили правильно. Тот, кто пошел влево, попал в самую чашу. Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но он научился выживать в лесу, стал частью леса и мог научить этому других. Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него все и заставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно разбудил в разбойниках то, о чем они забыли. Человечность и сострадание. Раскаяние некоторых из них было столь сильным, что после его смерти они сами стали мудрецами. Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться. Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто, и открыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные лечебные растения и великолепных животных. Тот, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы, даже если это не приведет к развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. Умей подняться выше и увидеть короткий путь. Умей разрешить другим идти собственным путем. Умей признать мудрецами всех, каждый путь важен и достоин уважения. А еще умей заглянуть за финал. Там всегда есть продолжение. Один раз учитель спросил у своих учеников: «Почему, когда люди ссорятся, они кричат?» «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом?» — спросил учитель. «Нельзя с ним говорить тихо. Зачем кричать, если ты рассержен?» Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов он объяснил: когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, они говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Продолжил учитель. Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей.
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами, потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. Давным-давно в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа. Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил: «Скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «Все в твоих руках». У одного высокого китайского чиновника был единственный сын. Рос он не глупым мальчиком, но был неусидчивым, и чему бы его ни пытались научить, он ни в чем не проявлял усердия, и знания его были лишь поверхностны. Он умел рисовать и играть на флейте, но безыскусно. Изучал законы, но даже писцы знали больше него. Отец, обеспокоенный таким положением, отдал его в ученики известному мастеру боевых искусств, чтобы сделать дух сына твердым, как и полагается настоящему мужу. Однако юноше вскоре надоело повторять однообразные движения одних и тех же ударов. Он обратился к мастеру со словами: «Учитель, сколько можно одно и то же движение? Не пора ли мне изучать настоящее боевое искусство, коим так славится ваша школа?» Мастер ничего не ответил. Он позволил повторять движения за старшими учениками, и вскоре юноша знал множество приемов. Однажды мастер подозвал юношу и передал ему свиток с письмом. «Отнеси это письмо своему отцу». Юноша взял письмо и пошел в соседний город, где жил его отец. Дорога в город огибала большой луг, посередине которого какой-то старик тренировал удар рукой. И пока юноша обходил по дороге луг, старик без устали отрабатывал один и тот же удар. «Эй, старик!» – крикнул юноша. «Будет тебе молотить воздух. Ты все равно не сможешь побить даже ребенка». Старик крикнул в ответ, что пусть он сначала попробует его победить, а потом смеется. Юноша принял вызов. 10 раз он пробовал напасть на старика, и 10 раз старик сбивал его с ног одним и тем же ударом руки. Ударом, который он до этого без устали отрабатывал. После 10-го раза юноша уже не мог продолжать бой. «Я бы мог убить тебя с первого же удара», — сказал старик, «но ты еще молод и глуп. Ступай своей дорогой». Престиженный юноша добрался до дома отца и передал ему письмо. Развернув свиток, отец вернул его сыну. «Это тебе». Каллиграфическим почерком учителя на нем было начертано: «Один удар, доведенный до совершенства, лучше, чем 100 неудачных». Однажды учитель спросил меня: «Чувствуешь ли ты вкус воздуха?» Я принюхался к лесному воздуху и назвал несколько запахов. «Да, нюх у тебя неплохой, но как насчет вкуса?» Я по-собачьи высунул несколько раз язык, но остался в недоумении. «Хорошо», – учитель улыбнулся и, подскочив сзади, схватил меня и зажал рот и нос. Я понял, что сопротивление бесполезно, но через минуту
Инстинкт самосохранения заставил меня дрыгать конечностями и извиваться. Тогда учитель отпустил меня, и я вдохнул полной грудью жизнь. «Вкус жизни», — сказал я, чуть отдышавшись. «Верно. Это вкус ты должен чувствовать всегда. Этот вкус есть также в воде, в еде, во многом другом. Не ешь то, в чем нет главного вкуса». Не говори с тем, кто душевно мертв. Пей из чаши жизни с удовольствием, но не торопись, ведь можно опустошить ее раньше времени, а можно и вовсе расплескать. Однажды к великому мастеру пришел молодой человек. У него был всего лишь один простой вопрос. «Я уже все изучил и все знаю. Я прочел много книг, сам могу выступать с лекциями, и всему этому я научился сам. Мне никто не помогал. Ответьте же мне тогда на мой вопрос. Нужен ли мне учитель?» Мастер рассмеялся. «Приходи через пару деньков, и ты получишь свой ответ». Юноша ушел обескураженный. Он так и не понял, почему же мастер не смог сразу ему ответить. Через несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил ему конверт и сказал: «Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится по ту сторону реки. На берегу есть лодка, есть лодочник. Он тебя переправит». На следующий день прямо с утра юноша отправился на берег, нашел лодочника и сел в лодку. Но когда они отплыли, он вдруг вспомнил, что не расспросил о дороге в деревню и, собственно, не знает, как добраться туда. Юноша поинтересовался у лодочника, но тот тоже не знал дороги. Пришлось вновь идти к мастеру, чтобы узнать точный путь к этой деревне. И тогда мастер сказал юноше: «Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя есть цель – путешествие, есть средства, чтобы добраться до нее, но ты не знаешь дороги, по которой тебе нужно идти. Вот причина, из-за чего ты остановился. Тебе понадобился проводник, который хорошо знает этот путь. Мало иметь знания, чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться, нужен учитель». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, существует ли день наиболее благоприятный для того, чтобы признаться в любви?» «День?» – удивился учитель. «Ну, может быть, день недели или число месяца». «А, день недели!» – кивнул учитель. «Да, конечно, это день, среда», – и хитро посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать сказанное учителя. «А ты почему не записываешь?» – строго спросил он ученика, который сидел прямо и улыбался, глядя на учителя. «Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, учитель». «И что же?» – учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики замерли. Тогда ученик, который не записывал, сказал: «Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье». «Ты прав», – сказал учитель. «Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник». Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно, а потом один из них спросил: «Учитель, именно такая последовательность?» Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ и сделал ему знак рукой. «Ответь». «Только один день», – сказал тот. «Этот день. Сегодня».

шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Мир культуры и искусства». Традиционная резьба Таджикистана. Кандакори.

Один из древнейших ручных видов ремесленничества, который передавался испокон веков от отца к сыну и считается одним из самых востребованных видов резьбы по дереву. По многообразию и насыщенности извивов, количеству узоров и растительных орнаментов на входных дверях или воротах определяется статус хозяина дома. Поэтому ремесло резчика ценится в Таджикистане очень высоко. В каждой области резчики по дереву умудрялись создавать свой неповторимый орнамент. И любой скажет: этот мастер из Исфары, тот из Гарма, а этот еще только начинающий. Мы не знаем, откуда он. Искусство резьбы по дереву – древнейший из ремесел на Востоке. Резьба в Таджикистане представлена несколькими видами. Резьба барельеф, прямая, гладкая резьба, глубокая, решетка и закрытая. Запрет ислама на воспроизведение ликов людей, животных и птиц начала VIII века вытеснил сюжетную резьбу и роспись, распространил стиль условно отвлеченного орнамента. Художественная резьба находила применение в декоре перекладин, панно, консолей. Художественная обработка дерева применялась в разных надгробиях и фризах с надписями, колоннах, балках, решетках, пюпитрах, подставках для чтения священных книг, фигурных столиках. Резьба кандакори – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства таджиков. Применяется для художественной обработки дерева, кости, ганча, алебастра. Чупкори – тоже древнейший вид художественной резьбы по дереву. В музеях страны сохранились ее великолепные образцы. Резные колонны из кишлаков Рарс, Фатмеф, Курот, Обурдон. Разные двери из мавзолеев в Таджикистане. Бобо-Таго – это из Таравшан, орнаментированные в строго выстроенной геометрической сетке типа гирих, участки которой заполнены растительно-цветочным узором. Копители мечети Хабзи Сангин, Дальони Боло в городе Истаравшан, Джоми в Худжанде, Сурх в Исфаре, Коги Навруз в Душанбе выполнены в традициях старинной резьбы. Мастера горных областей Таджикистана применяют в своем творчестве стилизованные изображения сталактитов и сталагмитов. В быту таджиков Памира и Припамирья резьба по дереву часто использовалась для украшения интерьеров жилищ. Особенно часто художественное оформление применяется при изготовлении бузовес, пучкигич. Художественное оформление применяется при изготовлении перекладин для подвешивания туш овец и коз, кучкурак. Овак – рогообразный бало, чохдон – круглых сундуков. В горных районах Таджикистана в резьбе сохранились архаические элементы, формы и названия узоров, символизирующие небесные светила животных и растения. В современном таджикском искусстве резьбы по дереву развиваются две тенденции – народная в сельской местности и профессиональная в городском строительстве, но и в той, и в другой придерживается средневековой традиций декоративного искусства. Ганч-кори – резьба по ганчу, это алебастру. Один из древнейших видов украшения интерьеров и экстерьеров зданий, насчитывающих около 1000 лет. Этому виду искусства покровительствовали шахи и правители всех рангов. Ганч-кори использовался в дворцовых постройках средневекового Кульбука, Пинжикента, Шахристана, Тахтисангина, Аджинатепе. В сюжетах резчиков по ганчу использовались изображения деревьев, животных, женщин, птиц, плодов деревьев, гроздьев винограда с побегами. Из ганча изготавливались разные ажурные решетки на окнах дворцов и мечети. Лучшими мастерами считались резчики из Истаравшана. Они применяют характерные технические приемы. Заминкор – прямой срез узора с плоским фоном. Лулапардос придает геометрическим и растительно-цветочным узорам овальную форму.
Ведущим мотивом в резьбу по ганчу является пахта-пардос, соответствующий технике трехгранно-выемчатой резьбы, а для табак-пардос характерна дополнительная отделка поверхности орнаментальными мотивами побегов растений, листьев и линий. Кандакори – это больше, чем просто резьба по дереву. Это искусство, глубоко проникшее в традицию и культуру нашего народа. Другие виды и мотивы чока-пардос – двухслойная резьба, гуль, многолепестковый цветок, турунж, замкнутые розетки, лола-мадохиль, стрельчатые мотивы, гульдаста, миниатюрные колонки, башенки. В современном искусстве Таджикистана применяется резной ганч в декоре интерьеров театра оперы и балета имени Садриддина Айни, библиотеки имени Фирдоуси, Санкт-Тароши, Санкт-Кори, Хакоке резьба по камню – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Памятники культуры греко-бактрии, кушан, сасанидов, саманидов свидетельствуют о высоком профессионализме резчиков по камню. В каменных деталях украшения надгробных плит разных фигурных колонн, фризов широко использовались растительные геометрические орнаменты. В городах Ходжанда и Истаравшана мастера, изготавливающие орнаментированные мраморные блюда и надгробия, возродили эти давние традиции в наши дни. На любом базаре в Таджикистане фаворные резчики быстро смастерят забавные фигурки или украшения из дерева на ваших глазах. Стоит только попросить. Эти нехитрые сувениры надолго сохранят в памяти посещение такой пестрой, шумной и добродушной страны, как Таджикистан. Кандакори.

Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: «Я пойду влево, так подсказывает моя интуиция». Второй сказал: «Я пойду вправо». Недаром считается, что «право» от слова «прав». Третий сказал: «Я пойду назад. Мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из леса». Четвертый сказал: «Я пойду вперед. Надо двигаться дальше. Лес непременно закончится и откроется что-то новое». И пятый сказал: «Все вы неправы. Есть лучший способ. Подождите меня». Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из леса. Теперь он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. Он оказался над проблемой и решил задачу лучше всех. Он знал, что все сделал правильно, а другие нет. Они были упрямы, они его не послушали. Он был настоящим мудрецом, но это не все, потому что он ошибался. Все поступили правильно. Тот, кто пошел влево, попал в самую чашу. Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но он научился выживать в лесу, стал частью леса и мог научить этому других. Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него все и заставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно разбудил в разбойниках то, о чем они забыли – человечность и сострадание. Раскаяние некоторых из них было столь сильным, что после его смерти они сами стали мудрецами. Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться. Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто, и открыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные лечебные растения и великолепных животных. Тот, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы, даже если это не приведет к развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. Умей подняться выше и увидеть короткий путь. Умей разрешить другим идти собственным путем. Умей признать мудрецами всех, каждый путь важен и достоин уважения. А еще умей заглянуть за финал. Там всегда есть продолжение. Один раз учитель спросил у своих учеников: «Почему, когда люди ссорятся, они кричат?» «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом?» — спросил учитель. «Нельзя с ним говорить тихо. Зачем кричать, если ты рассержен?» Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов он объяснил: когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, они говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Продолжил учитель. Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей.
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга. Не произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. Давным-давно в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа. Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил: «Скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «Все в твоих руках». У одного высокого китайского чиновника был единственный сын. Рос он не глупым мальчиком, но был неусидчивым, и чему бы его ни пытались научить, он ни в чем не проявлял усердия, и знания его были лишь поверхностны. Он умел рисовать и играть на флейте, но безыскусно. Изучал законы, но даже писцы знали больше него. Отец, обеспокоенный таким положением, отдал его в ученики известному мастеру боевых искусств, чтобы сделать дух сына твердым, как и полагается настоящему мужу. Однако юноше вскоре надоело повторять однообразные движения одних и тех же ударов. Он обратился к мастеру со словами: «Учитель, сколько можно одно и то же движение? Не пора ли мне изучать настоящее боевое искусство, коим так славится ваша школа?» Мастер ничего не ответил. Он позволил повторять движения за старшими учениками, и вскоре юноша знал множество приемов. Однажды мастер подозвал юношу и передал ему свиток с письмом. «Отнеси это письмо своему отцу». Юноша взял письмо и пошел в соседний город, где жил его отец. Дорога в город огибала большой луг, посередине которого какой-то старик тренировал удар рукой. И пока юноша обходил по дороге луг, старик без устали отрабатывал один и тот же удар. «Эй, старик!» – крикнул юноша. «Будет тебе молотить воздух. Ты все равно не сможешь побить даже ребенка». Старик крикнул в ответ, что пусть он сначала попробует его победить, а потом смеется. Юноша принял вызов. 10 раз он пробовал напасть на старика, и 10 раз старик сбивал его с ног одним и тем же ударом руки. Ударом, который он до этого без устали отрабатывал. После 10-го раза юноша уже не мог продолжать бой. «Я бы мог убить тебя с первого же удара», – сказал старик. «Но ты еще молод и глуп. Ступай своей дорогой». Престиженный юноша добрался до дома отца и передал ему письмо. Развернув свиток, отец вернул его сыну. «Это тебе». Каллиграфическим почерком учителя на нем было начертано: «Один удар, доведенный до совершенства, лучше, чем 100 неудачных». Однажды учитель спросил меня: «Чувствуешь ли ты вкус воздуха?» Я принюхался к лесному воздуху и назвал несколько запахов. «Да, нюх у тебя неплохой, но как насчет вкуса?» Я по-собачьи высунул несколько раз язык, но остался в недоумении. «Хорошо», – учитель улыбнулся и, подскочив сзади, схватил меня и зажал рот и нос. Я понял, что сопротивление бесполезно, но через минуту
Инстинкт самосохранения заставил меня дрыгать конечностями и извиваться. Тогда учитель отпустил меня, и я вдохнул полной грудью жизнь. «Вкус жизни», — сказал я, чуть отдышавшись. «Верно. Это вкус ты должен чувствовать всегда. Этот вкус есть также в воде, в еде, во многом другом. Не ешь то, в чем нет главного вкуса. Не говори с тем, кто душевно мертв. Пей из чаши жизни с удовольствием, но не торопись, ведь можно опустошить ее раньше времени, а можно и вовсе расплескать». Однажды к великому мастеру пришел молодой человек. У него был всего лишь один простой вопрос. «Я уже все изучил и все знаю. Я прочел много книг, сам могу выступать с лекциями, и всему этому я научился сам. Мне никто не помогал. Ответьте же мне тогда на мой вопрос. Нужен ли мне учитель?» Мастер рассмеялся. «Приходи через пару деньков, и ты получишь свой ответ». Юноша ушел обескураженный. Он так и не понял, почему же мастер не смог сразу ему ответить. Через несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил ему конверт и сказал: «Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится по ту сторону реки. На берегу есть лодка, есть лодочник. Он тебя переправит». На следующий день прямо с утра юноша отправился на берег, нашел лодочника и сел в лодку. Но когда они отплыли, он вдруг вспомнил, что не расспросил о дороге в деревню и, собственно, не знает, как добраться туда. Юноша поинтересовался у лодочника, но тот тоже не знал дороги. Пришлось вновь идти к мастеру, чтобы узнать точный путь к этой деревне. И тогда мастер сказал юноше: «Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя есть цель – путешествие, есть средства, чтобы добраться до нее, но ты не знаешь дороги, по которой тебе нужно идти. Вот причина, из-за чего ты остановился. Тебе понадобился проводник, который хорошо знает этот путь. Мало иметь знания, чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться, нужен учитель». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, существует ли день наиболее благоприятный для того, чтобы признаться в любви?» «День?» – удивился учитель. «Ну, может быть, день недели или число месяца». «А, день недели!» – кивнул учитель. «Да, конечно, это день, среда», и хитро посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать сказанное учителя. «А ты почему не записываешь?» – строго спросил он ученика, который сидел прямо и улыбался, глядя на учителя. «Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, учитель». «И что же?» – учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики замерли. Тогда ученик, который не записывал, сказал: «Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье». «Ты прав», – сказал учитель. «Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник». Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно, а потом один из них спросил: «Учитель, именно такая последовательность?» Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ и сделал ему знак рукой. «Ответь». «Только один день», – сказал тот. «Этот день. Сегодня».

Слушайте радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: «Я пойду влево, так подсказывает моя интуиция». Второй сказал: «Я пойду вправо». Недаром считается, что «право» от слова «прав». Третий сказал: «Я пойду назад. Мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из леса». Четвертый сказал: «Я пойду вперед. Надо двигаться дальше. Лес непременно закончится и откроется что-то новое». И пятый сказал: «Все вы неправы. Есть лучший способ. Подождите меня». Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из леса. Теперь он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. Он оказался над проблемой и решил задачу лучше всех. Он знал, что все сделал правильно, а другие нет. Они были упрямы, они его не послушали. Он был настоящим мудрецом, но это не все, потому что он ошибался. Все поступили правильно. Тот, кто пошел влево, попал в самую чашу. Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но он научился выживать в лесу, стал частью леса и мог научить этому других. Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него все и заставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно разбудил в разбойниках то, о чем они забыли. Человечность и сострадание. Раскаяние некоторых из них было столь сильным, что после его смерти они сами стали мудрецами. Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться. Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто, и открыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные лечебные растения и великолепных животных. Тот, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы, даже если это не приведет к развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. Умей подняться выше и увидеть короткий путь. Умей разрешить другим идти собственным путем. Умей признать мудрецами всех, каждый путь важен и достоин уважения. А еще умей заглянуть за финал. Там всегда есть продолжение.

происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, они говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Продолжил учитель. Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга. Не произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. Давным-давно в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа. Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил: «Скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «Все в твоих руках». У одного высокого китайского чиновника был единственный сын. Рос он не глупым мальчиком, но был неусидчивым, и чему бы его ни пытались научить, он ни в чем не проявлял усердия, и знания его были лишь поверхностны. Он умел рисовать и играть на флейте, но безыскусно. Изучал законы, но даже писцы знали больше него. Отец, обеспокоенный таким положением, отдал его в ученики известному мастеру боевых искусств, чтобы сделать дух сына твердым, как и полагается настоящему мужу. Однако юноше вскоре надоело повторять однообразные движения одних и тех же ударов. Он обратился к мастеру со словами: «Учитель, сколько можно одно и то же движение? Не пора ли мне изучать настоящее боевое искусство, коим так славится ваша школа?» Мастер ничего не ответил. Он позволил повторять движения за старшими учениками, и вскоре юноша знал множество приемов. Однажды мастер подозвал юношу и передал ему свиток с письмом. «Отнеси это письмо своему отцу». Юноша взял письмо и пошел в соседний город, где жил его отец. Дорога в город огибала большой луг, посередине которого какой-то старик тренировал удар рукой. И пока юноша обходил по дороге луг, старик без устали отрабатывал один и тот же удар. «Эй, старик!» – крикнул юноша. «Будет тебе молотить воздух. Ты все равно не сможешь побить даже ребенка». Старик крикнул в ответ, что пусть он сначала попробует его победить, а потом смеется. Юноша принял вызов. 10 раз он пробовал напасть на старика, и 10 раз старик сбивал его с ног одним и тем же ударом руки. Ударом, который он до этого без устали отрабатывал. После 10-го раза юноша уже не мог продолжать бой. «Я бы мог убить тебя с первого же удара», – сказал старик. «Но ты еще молод и глуп. Ступай своей дорогой». Престиженный юноша добрался до дома отца и передал ему письмо. Развернув свиток, отец вернул его сыну. «Это тебе». Каллиграфическим почерком учителя на нем было начертано: «Один удар, доведенный до совершенства, лучше, чем 100 неудачных». Однажды учитель спросил меня:

Чувствуешь ли ты вкус воздуха? Я принюхался к лесному воздуху и назвал несколько запахов. Да, нюх у тебя неплохой. Но как насчет вкуса? Я по-собачьи высунул несколько раз язык, но остался в недоумении. Хорошо, учитель улыбнулся и, подскочив сзади, схватил меня и зажал рот и нос. Я понял, что сопротивление бесполезно, но через минуту инстинкт самосохранения заставил меня дрыгать конечностями и извиваться. Тогда учитель отпустил меня, и я вдохнул полной грудью жизнь. «Вкус жизни», — сказал я, чуть отдышавшись. «Верно. Это вкус ты должен чувствовать всегда. Этот вкус есть также в воде, в еде, во многом другом. Не ешь то, в чем нет главного вкуса». Не говори с тем, кто душевно мертв. Пей из чаши жизни с удовольствием, но не торопись, ведь можно опустошить ее раньше времени, а можно и вовсе расплескать. Однажды к великому мастеру пришел молодой человек. У него был всего лишь один простой вопрос. «Я уже все изучил и все знаю. Я прочел много книг, сам могу выступать с лекциями, и всему этому я научился сам. Мне никто не помогал. Ответьте же мне тогда на мой вопрос. Нужен ли мне учитель?» Мастер рассмеялся. «Приходи через пару деньков, и ты получишь свой ответ». Юноша ушел обескураженный. Он так и не понял, почему же мастер не смог сразу ему ответить. Через несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил ему конверт и сказал: «Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится по ту сторону реки. На берегу есть лодка, есть лодочник. Он тебя переправит». На следующий день прямо с утра юноша отправился на берег, нашел лодочника и сел в лодку. Но когда они отплыли, он вдруг вспомнил, что не расспросил о дороге в деревню и, собственно, не знает, как добраться туда. Юноша поинтересовался у лодочника, но тот тоже не знал дороги. Пришлось вновь идти к мастеру, чтобы узнать точный путь к этой деревне. И тогда мастер сказал юноше: «Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя есть цель – путешествие, есть средства, чтобы добраться до нее, но ты не знаешь дороги, по которой тебе нужно идти. Вот причина, из-за чего ты остановился. Тебе понадобился проводник, который хорошо знает этот путь. Мало иметь знания, чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться, нужен учитель». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель,

который не записывал, сказал: «Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье». «Ты прав», — сказал учитель. «Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник». Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно, а потом один из них спросил: «Учитель, именно такая последовательность?» Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ и сделал ему знак рукой. «Ответь». «Только один день», — сказал тот. «Этот день. Сегодня».